Леонидас Кавакос Бкинор в Юджа Ванг Бифсантер нигну это соната ле кинор в псантер бесоль мажор мед Брамс. Кает назин лемутет ешу симхати мед Бах миспар матаем Исрим Вишева Берешимат Яцоротав, Нишма, это ансамбль Тринити Барок, Джулиан Поджер, Минацех.

Это мотет Ешу Симхати, мет Бах, бицеа ансамбль Тринити Барок, Джулиан Поджер Ницах. Айцера Абаа, Батухнитейну, прелюд Дахара Цаураем Шель Фаун, мет Дебюси, Нишмает Айцера Бенгината Тизморта Симфонит Шель Тбилиси, Вахтанг Кахидзе Минацеах.